0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

на календаре. По погоде точно так же, как и вчера. Может быть, сегодня будет чуть-чуть менее солнечно, но даже слегка теплее. Ну, вот, если вот описать сегодняшнюю историю, то это именно так. Плюс 7 градусов на данный момент. В течение дня до плюс 21 ощущаем плюс 19. Соответственно, вот действительно будет комфортнее. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: И еще раз про новый день календаря. 11 сентября на, собственно, да, том самом предмете, на котором представлены числа и месяца. Сейчас дорожная информация. Пробок в городе нет, загруженность минимальная, 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Вам всем удачи в пути. Впереди гороскоп, лунный календарь, там, кстати, есть астрономическое событие и новости со всего света, несмотря на то самое «глобальное», в кавычках, потепление. Антарктида пополнилась рекордным количеством льда. Об этом подробнее через 10 минут.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.
2: Oh, Father, tell me.

0: Идут года, эпохи сменяют друг друга, но есть кое-что неизменное. Это гороскоп на 104.1 FM. Без него никуда, с утра пораньше для кого-то это прям вообще целый ритуал. Но для начала, лунный календарь сегодня новолуние, друзья, то есть Луна находится в тени Земли, и это первые лунные сутки. Луна в знаке Дева. И астрологи считают, что Луна в Деве располагает к порядку, анализу и систематизации, но не к рискованным решениям. Анна Романова продолжит далее.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги, берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи, день защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы, ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
1: Радио Альфа.

0: Крис Ри буквально про пробки. Ну, написал, по крайней мере, эту песню именно там. Так гласит легенда. У нас таких прям заторов в последнее время нет. Для этого есть несколько факторов. Сами знаете, каких. Вообще, в целом, машин меньше стало. На какой-то процент. Сейчас на Радио Альфа дальше из мировых событий. И давайте сверим часы. 7:24. Время пермское.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Антарктида пополнилась рекордным количеством льда, и связано это с тропическими океанами и погодой на противоположном конце планеты. За последние два десятилетия Антарктида теряла лед в среднем со скоростью около 140,5 миллиардов тонн в год. Однако в период с 2021 по 2023 год эта закономерность неожиданно изменилась. Всего за три года ледниковый щит набрал почти 700 миллиардов тонн массы, что стало крупнейшим приростом, зафиксированным спутниками. Изучая причины этого феномена, специалисты Института океанологии Китайской академии наук обнаружили устойчивое потепление в тропическом теплом бассейне. Это потепление запустило так называемый волновой пояс Россби – крупномасштабную атмосферную структуру, способную передавать изменения погоды на огромные расстояния. Возмущение распространилось к высоким южным широтам и помогло реорганизовать атмосферные условия вокруг Антарктиды. Интересно, что вклад человека в природную аномалию оказался минимальным – лишь 9%.
1: Радио Альфа.

0: Сегодня на улице должно быть так же комфортно, как и вчера. 7 часов 29 минут в Перми. Чуть подробнее о том, что нас ждет в плане погоды, расскажу сразу же после выпуска новостей. Спонсор ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство. Слово Полине Поповой.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введена беспилотная опасность. В аэропорту Перми временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщают в Росавиации. В Перми с сегодняшнего дня меняется маршрут автобусов. Они будут следовать по новому путепроводу на шоссе Космонавтов. На прежний участок дороги вернутся автобусные маршруты номер 104, 106, 108, 120. В Перми в следующем году начнутся работы по реновации архиерейского квартала, бывшей площадки зоопарка на монастырь. В рамках проекта планируется восстановление архиерейских домов, дореволюционного здания конюшен и обустройство яблоневого сада. Новое пространство планируется обустроить до 2029 года, пишет текст. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 7 градусов. В течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 21, ощущаемая плюс 19.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большой множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Без 28 вы слушаете радио «Альфа». 11 сентября на календаре сегодня в России отмечается два не слишком сочетающихся праздника, точнее события. День трезвости и день граненого стакана. В честь, кстати, Дня трезвости в 18 регионах страны у нас введен полный запрет на продажу алкоголя. И среди этих участников нет Пермского края. Есть Свердловская, кстати, область. Имейте это в виду. Что касаемо граненого стакана, есть интересная легенда. Уходит в эпоху Петра Первого, и императору, как рассказывают, ну, кто-то там преподнес стакан владимирский стекловар Ефим Смолин. Мастер утверждал, что такая посуда не бьется. Правитель выпил из него, не написать, что именно, бросил оземь, и хотя сосуд разбился, произнес: «Стакану быть». Вообще звучит как небылица, вот этот рассказ абсолютное причем. Ну, не опровергнуть и не подтвердить мы не можем. И есть такой день, день граненого стакана. Впереди дорожная информация и исторические факты. Речь пойдет про человека по фамилии Гудзон. Он был крайне любопытен и благодаря своему любопытству открыл остров Манхэттен, на котором сейчас сосредоточены все высотки одного из самых, наверное, известных городов в мире наряду с Москвой. Это город Нью-Йорк.

0: 7:43. Сейчас дорожная информация на радио Альфа. Общая загруженность дорог оценивается 3 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карты, значит, каких-то серьезных затруднений в движении нет. Вам всем удачи в пути.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7:47, время Пермское, на радио Альфа сейчас «Альманах истории». Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 сентября 1609 года английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен. Сегодня это историческое ядро или сердце города Нью-Йорка. Тогда же Гудзон проплыл вверх по течению реки, которую позже назвали его именем. Название Манхэттен происходит от слова «маннахата», которое на одном из коренных языков Северной Америки означает «холмистый остров». Манхэттен – это царство высоток. Там находится Empire State Building, со смотровых площадок которого один из лучших видов на город. Там же стояли и башни-близнецы Всемирного торгового центра, уничтоженные в 2001 году. По трагическому совпадению это произошло 11 сентября, в дату открытия острова Манхэттен. Сейчас на месте башен стоят национальный мемориал и музей. На Манхэттене находится Таймс-сквер с ее цифровыми билбордами и неоновыми вывесками. Там же рядом Бродвей, центр театральной культуры. Еще один символ Нью-Йорка – Бруклинский мост – соединяет Манхэттен с Бруклином. На карте Нью-Йорка остров Манхэттен напоминает очертаниями кита – воплощение жизненной силы.
2: Радио

Учитель истории из Перми поборется за звание лучшего учителя в России. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. Ну а прямо сейчас давайте послушаем с вами инструментальную музыку. У нас происходит это каждый финал 60-минутки. И сейчас, конечно же, не исключение. Дамы и господа, встречайте Лондонский филармонический оркестр.

0: Перми 8 часов и 2 минуты. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. В аэропорту Перми введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Оперштаб Пермского края ожидает, что в ближайшие дни ситуация с наличием бензина на АЗС региона улучшится. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Он назвал сложившуюся ситуацию непростой. В моменты простоя местного производства регион закупает горючее на НПЗ Приволжского округа и Сибири. Пермские абитуриенты колледжей хотят учиться без сложностей и отработок. В частности, в Пермском медколледже в этом году сократилось число заявлений на 16%. Это совпало с законодательным закреплением за его выпускниками обязательств по отработке после обучения. О небольшом уменьшении количества заявлений говорят и в авиатехникуме, связывая ситуацию со сложностью обучения. Тем не менее, конкурсы в среднее профессиональное учебное заведение в Перми и крае остается высоким – 13-14 человек на место. В сентябре пермяки смогут увидеть соседнюю галактику. С 10 по 22 сентября наступает благоприятный период для наблюдений за галактикой Андромеда. Это спиральная соседняя галактика, ближайшая к Млечному пути. Она расположена в созвездии Андромеды и отдалена от Земли на расстоянии порядка 3 миллионов световых лет. Также это крупнейшая галактика, которая содержит около 1 триллиона звезд. Она поднимается практически в зенит, прямо над головой, в районе полуночи. Лучшие часы для наблюдения за Андромедой в Перми с 22:30 до 3 ночи. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, 84.35, евро 98.28. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». Плюс 10 градусов на данный момент. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха на плюс 21 градуса. Ощущаемая плюс 19.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 9 минут в Перми. Пятница, 11 сентября на календаре. Фанатская база Майкла Джексона крепка, потому что последний фильм, посвященный этому артисту под названием «Майкл», собрал более 1 миллиарда долларов в прокат, тем самым обогнав подобные другие кинокартины, в том числе «Оппенгеймер». Тот чуть-чуть не добрал, каких-то 25 миллионов. Крохи совсем. В ближайшую 10-минутку дорожная информация и новости со всего света. Речь пойдет про уникальную операцию на человеческом мозге с использованием искусственного интеллекта.
1: Политическая реклама.
2: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
3: Реклама. Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
5: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии. В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика» – старт в будущее.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Дорожная информация на радио Альфа. 8 часов 12 минут. Помните о том, что открыли мостовой переход у Мариона, но там нужно последить за знаками. Какие-то повороты сейчас запрещены. Раньше можно было, например, если вы движетесь в сторону рынка, юркнуть на улицу строителей. Сейчас так нельзя. Что касаемо общей загруженности дорог, то сейчас она оценивается в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт на Карбышева, Писарева, Вильямса время проезда 9 минут от Логовой до Гавинской улицы.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8.16, время Пермское. Сейчас для вас обзор мировых событий от Кати Григорьевой на радио.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Британии впервые провели операцию на мозге с помощью искусственного интеллекта. У 48-летнего пациента была опухоль гипофиза размером около 11 миллиметров, и она могла привести к слепоте. Во время операции по ее удалению искусственный интеллект в реальном времени анализировал изображение с камеры эндоскопа. Система помогала хирургам распознавать важные участки и показывала зоны, которые необходимо избегать, потому что гипофиз, сосуды и нервы, отвечающие за зрение, расположены очень близко друг к другу. Ошибка даже на миллиметр при такой операции может привести к слепоте, инсульту или смерти. Искусственный интеллект помог врачам удалить максимально возможную часть опухоли, не задев опасные участки. Систему разработали специалисты Университетского колледжа Лондона. Ее обучали на сотнях видеозаписей предыдущих операций на гипофизе. Технологию уже испытывали как инструмент для обучения хирургов. Однако во время реальной операции для помощи врачу в режиме реального времени ее применили впервые.
1: Радио Альфа.

0: Песня «Диссонанс», песня «Загадка». Группа Black, 1906 год, Wonderful Life, чудесная жизнь. И если прямо вот копаться в слова, то можно назвать этот трек реально депрессивным, потому что он представляет собой жалобу героя на свою неприкаянность и одиночество. В связи с чем выражение «чудесная жизнь», Wonderful Life, звучит как горькая ирония. Через 10 минут новости на радио Альфа.
1: Реклама. Мы не знаем, дослушиваете ли вы любимую песню в машине перед тем, как подняться домой, но мы знаем, парковка должна быть удобной. Поэтому в Орсодоме на Куфонина предусмотрен подземный паркинг, а двор останется свободным от машин. Орсодом на Куфонина. Застройщик ОСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Каждый день в 7 вечера
2: наступает время Фудзиямы.
1: Спецсеты от 199 рублей.
2: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
1: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
3: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пемь, улица Красного, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00. Радио

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка. 8 часов и 31 минута. Сейчас новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введена беспилотная опасность. В аэропорту Перми временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщают в Росавиации. В Перми с сегодняшнего дня меняется маршрут автобусов. Они будут следовать по новому путепроводу на шоссе Космонавтов. На прежний участок дороги вернутся автобусные маршруты номер 104, 106, 108, 120. В Перми в следующем году начнутся работы по реновации архиерейского квартала, бывшей площадки зоопарка на монастырь. В рамках проекта планируется восстановление архиерейских домов, дореволюционного здания конюшен и обустройство яблоневого сада. Новое пространство планируется обустроить до 2029 года, пишет текст. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Плюс 10 градусов на данный момент. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха на плюс 21 градуса. Ощущаемая плюс 19.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banyavbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banyavbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 8 часов 43 минуты, время Пермское, вы слушаете Радио Альф. Только что группа «Секрет», «Ничего не бойся». Анастасия Мыскина, Елена Дементьева, Динара Сафина, Светлана Кузнецова, ну и, конечно же, Мария Шарапова. Все это известные имена российских спортсменок, теннисисток. О их самых ярких победах расскажем в исторических фактах через 7 минут.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
2: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
3: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
2: Там можно паять и программировать?
3: Конечно. И еще многое другое.
2: Записываемся.
3: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
4: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
5: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
6: А где все наши сотрудники?
7: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
8: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
9: О, Филяй, Филяй, Филяй. Нам нужен Филяй.
10: Такой большой, сочный, с рыбкой.
11: Девочки, он нужен нам всем.
12: Всем набор роллов Филяй. Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП Скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН 326-08-60-67-81. Город Пермь.
13: Вау, скидка 50% на все?
14: Только в эти выходные. Мега секонд хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
15: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
16: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
17: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
0: 8 часов 46 минут, вы слушаете Радио Альфа. Дорожная информация. Сейчас общая загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт серьезных затруднений нет. 8.08, Центр безопасности дорожного движения прислал сообщение о том, что зафиксировано ДТП на перекрестке шоссе Космонавтов, улица Плеханова. Соответственно, ограничено движение в центр города. Вполне возможно, что сейчас уже ситуация поменялась. В любом случае, будьте внимательны за рулем.
18: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Без 10:09 на волне 104.1 FM. Напомню вам, на календаре 11.09. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 сентября 2004 года Светлана Кузнецова, первая из россиянок, завоевала титул чемпионки США на US Open в женском одиночном разряде. Она обыграла соотечественницу Елену Дементьеву в сенсационном русском финале этого первенства. Это был третий по счету турнир «Большого шлема», который выиграли россиянки в триумфальном для них 2004 году. Летом Анастасия Мыскина стала лучшей на Ролан Гарро, а Мария Шарапова покорила Уимблдон. Светлана Кузнецова поднималась на вторую строчку мирового рейтинга WTA в одиночном разряде в 2007, а в 2021 завершила карьеру в 36 лет. В 2023 она снялась в российском сериале «Триггер», сыграла пациентку, психолога-манипулятора, героя Максима Матвеева. Светлана Кузнецова живет в Москве, проводит тренировки и мастер-классы, занимается благотворительностью, а вот о личной жизни не рассказывает. Говоря, личная жизнь на то и личная, ее может вообще не быть.
4: Радио «Альфа».

Перми названы профессии, которые являются лидерами по росту зарплат. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Но в ближайшее время будет невероятный вопрос. У нас проходит каждый будний день с 9 до 10 на этой неделе. Я разыгрываю билеты на спектакль «Театр-балет» Евгения Панфилова. И сегодня у меня для вас есть кое-что на правах рекламы. Выигрываете пригласительные на одноактный балет «Поэма странствий». По словам режиссера Игоря Кирова, вдохновением для постановки стали два величайших произведения. Это «Реквием Моцарта» и «Божественная комедия» Данте.

0: надежный бизнес-партнер.
1: Откройте счет для бизнеса на сайте bankdefishlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 800 250 2 37. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН. Автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО КБ Хлынов. ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-0002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
2: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
3: ИП «Музейка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-085-62.
4: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
5: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио Альфа.
10: На Радио Альфа время инструментальной музыки. Спонсор выпуска ИП Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
11: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
12: Попов-бани.ру.

0: 9:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В Перми из-за беспилотной опасности вузы начали отменять утренние занятия. В классическом университете сообщили об отмене первых двух пар. Студентам рекомендовано не выходить на улицу, при возможности перейти в укрытие. Политехнический университет отменил первые пары. Пребывать в университет до отмены режима беспилотной опасности не требуется, сообщила администрация вуза. Напомню, в Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности. Производство красной икры в России за год сократилось почти в 3 раза, примерно на 5000 тонн. Это один из самых низких показателей за последние 20 лет. Об этом пишет «Вечерняя Москва». В России создают препараты от зависимости к сосудосуживающим каплям. Их длительное использование может приводить к изменениям слизистой носа, нарушениям сосудистого тонуса и усилению отека. При этом существующие препараты воздействуют лишь на отдельные механизмы заболевания. Новое средство разработали специалисты Сеченовского университета. Оно показало эффективность и безопасность во время доклинических и пилотных испытаний. Разработка рассчитана на комплексное воздействие сразу на несколько звеньев развития ринита, а теперь специалисты планируют провести более масштабные исследования и перейти к клиническим испытаниям. Аферисты начали использовать новую схему под видом перерасчета коммунальных платежей. Об этом сообщили в МВД. Преступники создают закрытые группы в мессенджерах и представляются сотрудниками энергосбытовых компаний. Пользователям предлагают подтвердить личные данные, а затем перейти в специальный чат-бот. Там человека просят ввести 6-значный код для входа в аккаунт. Получив его, мошенники могут получить доступ к учетной записи. В МВД советуют не сообщать такие коды и ограничить возможность добавления в неизвестные группы. Под Тулой завершили съемки батальных сцен для сериала «Война и мир». Его снимает Сергей Урсуляк. Бородинское сражение снимали в Заокском районе, где 200 гектаров поля засеяли ячменем, чтобы фон изображения и реконструкции соответствовал времени. Как пишет РИА Новости, в массовке были задействованы около 250 реконструкторов. Они сыграли солдат русской и французской пехоты. Для фильма было изготовлено более 700 костюмов. Роль Михаила Кутузова исполнил Александр Балуев. На этом пока все новости. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек. Евро 98.28. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. Ощущаемо плюс 19.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9 часов 8 минут, вы слушаете радио Альфа. Начинается невероятный вопрос. Напомню вам, что за правильный вариант ответа у меня есть пригласительные билеты на одноактный балет «Поэма странствий». Все это дело предстоит 25 сентября в 19.00 в театре «Балет Евгения Панфилова» 12+. Ну, невероятный вопрос у нас тоже, кстати, 12+. Итак, внимание. Сегодня день рождения замечательного актера Федора Добронравова. Ему 65 лет, друзья. Он снимался. 6 кадров, «Сваты», «Жили-были», ну и вообще совершенно другие есть фильмы, которые, возможно, вам ближе всего. Однажды в интервью он рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это. И в том числе это определило выбор его профессии. Что же всегда любил Федор Добронравов? Итак, давайте еще раз. Однажды в интервью он рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это. И в том числе это определило выбор его профессии. Что же всегда любил актер Федор Добронравов? 257-0107, наш номер телефона.
1: Реклама. Мы не знаем, кто в вашей семье всегда открывает окно, а кто даже летом кутается в плед. Но мы знаем, комфортная температура у каждого своя. Поэтому собственная газовая котельная Орса дома на Куфонина будет учитывать погоду за окном, а радиаторы с регуляторами помогут настроить температуру в комнатах. Орса дом на Куфонина.
2: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-07-15.
2: ИП Моисеенко Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
4: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных, работающих от сети 220 вольт, до немецких брендов «Гидроник» и «Вибаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
5: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
6: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее – выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
8: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
10: Реклама 0+.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми оцениваются в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карты. За последние 2 часа сильно обстановка не поменялась. Центр безопасности дорожного движения сообщает, что ДТП перед перекрестком бульвар Гагарина, улица Старцева зафиксировано. Сообщение пришло в 8 часов 52 минуты. Ограничено движение по левой полосе в направлении улицы Чекалова.
5: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 9.15. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодняшний невероятный вопрос посвящен актеру Федору Добронравову. Ему 65 лет исполняется. И вот однажды в интервью он рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это, и в том числе это определило выбор его профессии. Что же всегда любил Федор Добронравов? Наш номер телефона 257-0107. Доброе утро, ваш френд.
1: Доброе утро. Может быть, люди улыбаются, когда?
0: Угу. Люди улыбаются. Это достаточно близко, но еще не точно.
1: Ну, смеются.
0: Вот, мы с вами смеемся, и это бы понравилось Федору Добронравову. Вот так вот. Все.
1: Ура!
0: Точка. Сегодняшний невероятный вопрос был разгадан, ну, я не знаю, секунд за 5, наверное. Это рекорд. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Юлия.
0: Юля, я вас поздравляю и напомню, что у меня для вас были билеты в театр балета Евгения Панфилова. Расскажите, Юля, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь?
1: Может, по дороге, по пути на работу.
0: Дороги по пути на работу. Где вы конкретно едете?
1: Это какая улица у нас? Луначарского. Луначарского, но уже почти все на работе, поэтому машин мало.
0: Да, все понятно. Ну что ж, вам удачи в пути, можно пару добрых слов передать.
1: Всем хорошего дня, чтобы солнышко светило и беспилотные закончились.
0: Согласен полностью. Так. И, кстати, я немного растирался, что настолько быстро был правильный вариант ответа, и четко-то не сказал, какие билеты были, так сказать, разыграны сегодня. Это пригласительные билеты на одноактный балет «Поэма странствий». По словам режиссера Игоря Кирова, вдохновением для постановки стали два величайших произведения – «Реквием Моцарта» и «Божественная комедия» Данте Алигьери. «Поэма странствий» 25 сентября в 19.00 в театре «Балет Евгения Панфилова» 12+.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
2: Радио Альфа.

0: Слушайте, да, сегодняшний нередный вопрос, он прямо был в пух и прах разбит, потому что ответ был дан очень быстро. Напомню вам, что игра у нас проходит каждый будний день с 9 до 10. Продолжим уже в понедельник, а прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Антарктида пополнилась рекордным количеством льда, и связано это с тропическими океанами и погодой на противоположном конце планеты. За последние два десятилетия Антарктида теряла лед в среднем со скоростью около 140,5 миллиардов тонн в год. Однако в период с 2021 по 2023 год эта закономерность неожиданно изменилась. Всего за три года ледниковый щит набрал почти 700 миллиардов тонн массы, что стало крупнейшим приростом, зафиксированным спутниками. Изучая причины этого феномена, специалисты Института океанологии Китайской академии наук обнаружили устойчивое потепление в тропическом теплом бассейне. Это потепление запустило так называемый волновой пояс Россби – крупномасштабную атмосферную структуру, способную передавать изменения погоды на огромные расстояния. Возмущение распространилось к высоким южным широтам и помогло реорганизовать атмосферные условия вокруг Антарктиды. Интересно, что вклад человека в природную аномалию оказался минимальным – лишь 9%.
1: Радио «Альфа».
4: Политическая реклама.
5: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
6: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
8: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
9: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
10: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8-800-250-237. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
11: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
12: ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
13: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
14: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты на радио Альфа. 9 часов 31 минута. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Country Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственно, заводское производство. О самом главном, Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Прикамье сейчас силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА, рассказали в Минтербезе. В целях безопасности не стоит приближаться к обломкам беспилотников. Также не стоит снимать их и выкладывать в соцсети работу ПВО. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил сократить сроки ремонта НПЗ, сообщила пресс-служба правительства. Он подчеркнул на заседании по бесперебойной работе отдельных отраслей экономики, что федеральное министерство и власти регионов должны содействовать в вопросе восстановления пострадавших заводов, так как от поставок топлива напрямую зависит функционирование экономики. Здание Дворца культуры имени Ленина в Перми в Мотовилихе передадут в муниципальную собственность в начале следующего года. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте countrydefisdom.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. Ощущаемо плюс 19.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 9:41. Вы слушаете радио Альфа. Сегодня исполняется 60 лет Ладе Дэнс. Кстати, настоящая фамилия Волкова, если что. 61 год исполняется Моби. 65 лет Федору Добронравову. Вот кому был посвящен сегодняшний невероятный вопрос. 85 Гарри Бардину и 92 года Геннадию Зайцеву, советскому российскому командиру спецподразделения «Альфа», герою Советского Союза. Впереди дорожная информация и исторические факты. Речь пойдет про человека по фамилии Гудзон. Что он открыл? Я думаю, вы в курсе. А если нет, то через 7 минут об этом расскажем.
1: Политическая реклама.
2: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
3: Реклама. Сказала грозная царица.
4: Хочу металлочерепицу.
3: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
5: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
6: Ой, рубашка лопнула.
7: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
6: Смогу обновить весь гардероб?
7: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
8: А костюмы?
7: И костюмы, конечно, есть.
6: Погнали!
9: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
10: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лена, ты куда это с утра пораньше?
12: В Шилово, в питомник растений крапива пермь за корой лиственницы.
11: За корой? Лен, осень же!
12: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
11: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
12: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
11: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
12: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива пермь.
13: О, Филяй, Филяй, Филяй! Нам нужен Филяй!
14: Такой большой, сочный, с рыбкой. Девочки, он нужен нам всем.
15: Всем набор роллов Филяй! Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП, скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН, 326-08-60-67-81, город Пермь.
0: Девять 9:45. Вы слушаете радио «Альфа». Загруженность дорог в Перми минимальная. 3 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. На улице Попова от Пушкина до Монастырской. Время проезда 6 минут. На Монастырской от Осинска до Попова 4 минуты. Там просто на светофоре. Но что касаемо мостового перехода у Мариона, то там обратите внимание на знаки, потому что изменилась схема движения. Где-то, где вы раньше могли повернуть, нельзя. Но зато можно проехать. Теперь не объезжая этот участок. Вам всем удачи в пути.
16: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 9 часов 49 минут. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Напомню вам, 11 сентября на календаре. Пятница. Катя Григорьева. Продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 сентября 1609 года английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен. Сегодня это историческое ядро или сердце города Нью-Йорка. Тогда же Гудзон проплыл вверх по течению реки, которую позже назвали его именем. Название Манхэттен происходит от слова «маннахата», которое на одном из коренных языков Северной Америки означает «холмистый остров». Манхэттен – это царство высоток. Там находится Empire State Building, со смотровых площадок которого один из лучших видов на город. Там же стояли и башни-близнецы Всемирного торгового центра, уничтоженные в 2001 году. По трагическому совпадению это произошло 11 сентября, в дату открытия острова Манхэттен. Сейчас на месте башен стоят национальный мемориал и музей. На Манхэттене находится Таймс-сквер с ее цифровыми билбордами и неоновыми вывесками. Там же рядом Бродвей, центр театральной культуры. Еще один символ Нью-Йорка – Бруклинский мост – соединяет Манхэттен с Бруклином. На карте Нью-Йорка остров Манхэттен напоминает очертаниями кита – воплощение жизненной силы.
4: Радио

0: С сегодняшнего дня еще 4 автобусных маршрута вернутся на шоссе космонавтов. Напомню, там открыли часть мостового перехода возле Мариона. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Но в ближайшее время будет минута драйва. Речь пойдет про полный цикл сборки автомобиля «Geely Cool Ray» в Беларуси. Что это значит для потенциального покупателя? Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: 10:43. Время Пермское. Вы слушаете Радио Альф. Сегодня два диаметрально противоположных события. А. Это день трезвости. И Б. День граненого стакана. Но еще есть кое-что историческое, что произошло именно сегодня, 11 сентября. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 сентября 2004 года Светлана Кузнецова, первая из россиянок, завоевала титул чемпионки США на US Open в женском одиночном разряде. Она обыграла соотечественницу Елену Дементьеву в сенсационном русском финале этого первенства. Это был третий по счету турнир «Большого шлема», который выиграли россиянки в триумфальном для них в 2004 году. Летом Анастасия Мыскина стала лучшей на Ролан-Гаррос, а Мария Шарапова покорила Уимблдон. Светлана Кузнецова поднималась на вторую строчку мирового рейтинга WTA в одиночном разряде в 2007, а в 2021 завершила карьеру в 36 лет. В 2023 она снялась в российском сериале «Триггер», сыграла пациентку, психолога-манипулятора, героя Максима Матвеева. Светлана Кузнецова живет в Москве, проводит тренировки и мастер-классы, занимается благотворительностью, а вот о личной жизни не рассказывает. Говоря, личная жизнь на то и личная, ее может вообще не быть.
4: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

Пермском театре оперы и балета рассказали о планах на новый сезон. Есть и новая мировая премьера. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. А с вами был Антон Нагибин. Не скучно вам пятниц, таких же выходных. Далее встречайте Дмитрия Рожкова. Ну и, конечно же, финализируем очередную 60-минутку. Инструментальная музыка — это Виктор Зинчук, «Воздушные хлопья кукурузы».

0: Дуэт Everything But Girl на радио Альфа. Там, где музыка прежде всего. Перми половина двенадцатого. В продолжение часа на 104.1 FM свежий суперхит от группы One Republic Need Your Love. А сейчас на радио Альфа коротко о свежих новостях Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. 777 БПЛА сбили, по данным Минобороны, за ночь над Россией с 8 вечера 10 сентября до 8 утра 11 сентября по Москве. В списке регионов, где работали дежурные силы ПВО, есть и Пермский край. Между тем, в Большом Савино отменены 3 рейса, задерживаются 24 рейса. Некоторым пассажирам придется ждать почти 12 часов. Россия и Пакистан ведут работу по запуску прямого авиасообщения между странами. Об этом РИА Новости сообщил посол Пакистана в Российской Федерации. Он подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы 2 элемента – рейсы и логистика. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.

0: реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». В течение дня в Перми переменная облачность ожидается, осадков не обещают, ветер восточный, слабые температуры днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 17.
0: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Альфа».

0: Группа «Моральный кодекс» на радио «Альфа». Меньше слов, больше музыки. Далее на 104.1 FM. Подборка хитов из золотой коллекции радио «Альфа». Мы услышим «Миллиан Фармер», «My Father's Son» от Джо Кокера и «Pet Shop Boys» «Rent».
1: Реклама. Мы не знаем, как вас зовут, где вы живете и когда заглянете к нам в офис, но мы знаем, что делает дом удобным. Продуманные квартиры, тишина, безопасный двор без машин и природа рядом. Орсо дом на Куфонина. Мы не знаем вас, но знаем, что делает дом своим.
2: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Ой, рубашка лопнула.
4: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
3: Смогу обновить весь гардероб?
4: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
5: А костюмы?
4: И костюмы, конечно, есть.
3: Погнали!
6: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
7: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540. Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана 56.
8: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» и П. Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми полдень. За окном сейчас плюс 18. Новости на Радио Альфа. Полина Попова.
1: Здравствуйте. 5G запустили в России. Сервисы уже работают в 16 городах. Доступ уже получили 10 миллионов абонентов, сообщили в Минцифры. Сеть 5G будет доступна для пользователей Android. Доступ владельцев iPhone зависит от решения Apple. До конца года технологию планируют запустить еще в 50 городах России. В международном аэропорту Большое Савино зафиксированы массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло, ожидания превышены по 24 рейсам. 13 на вылет и 11 на прибытие. Еще 3 рейса отменены. Новый образовательный стандарт для старших классов вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Он позволит ученикам не выбирать углубленные дисциплины, а осваивать все предметы на базовом уровне. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Введение стандарта запланировано на 1 сентября будущего года. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, а в то время как сейчас обязательное изучение не менее 2 предметов на углубленном, цитирует Кравцова ТАСС. При этом сохраняется обучение по 6 профилям. Как добавил министр, школы смогут гибко формировать узконаправленные группы. В Перми создана детская футбольная лига. Ее главная цель – систематизировать проведение школьных соревнований и привлечь к занятиям футболом учеников с 1 по 6 классы городских школ. Соревнования в рамках лиги пройдут в 3 возрастных группах – 1, 2, 3, 4, 5, 6 классы и будут состоять из 3 этапов. Первый стартует в сентябре в школах города. Там проведут турниры среди классов, чтобы выявить лучших игроков и сформировать школьные сборные. В апреле 27 года сильнейшие сборные от каждой школы встретятся на районных соревнованиях. Финальный этап состоится в мае. На нем определят самую сильную школьную футбольную команду Перми. АвтоВАЗ зарегистрировал фразу «Можно, а зачем?» как товарный знак. Фраза принадлежит руководителю проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором он таким образом ответил на вопрос, может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные BMW. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84.35, евро 98.28. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 12 сентября в субботу в Перми будет облачно, дождь, ветер северный, слабая температура. Нынешней ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Это британский певец Сил на радио Альфа. Золотые хиты вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного продолжения пятницы и чудесных грядущих выходных на календаре 11 сентября. Десятка интереснейших фактов о небоскребах ожидает нас на 104.1 FM в ближайшие пару-тройку минут. Перед этим послушаем группу «Високосный кот» на радио Альфа.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7.
2: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Ребастер», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297. 2700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
4: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
5: Лена, ты куда это с утра пораньше?
6: В Шилово, в питомник растений крапива Пермь за корой лиственницы.
5: За корой? Лен, осень же!
6: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
5: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
6: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
5: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
6: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива Пермь.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио Альфа.

0: группы «Високосный год» на радио «Альфа», музыка, которую мы любим. Далее на 104.1 FM свежий суперхит «Diving to Me». Это Алок и Халид, а сейчас на радио «Альфа» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: 11 сентября 2001 года рухнули небоскребы Всемирного торгового центра. Это стало первым случаем в истории, когда функционирующий стальной небоскреб целиком сложился бы из-за пожара или внешнего воздействия. Небоскребы и до сих пор считаются сверхпрочными конструкциями. Сегодня небоскребы. Слово «небоскреб» до появления высотных зданий использовалось в английском языке для обозначения высоких шляп, корабельных парусов и даже очень высоких людей. Первым в мире небоскребом считается Home Insurance Building в Чикаго, построенный в 1885 году. Он имел высоту всего 42 метра, 10 этажей, но стал революцией в строительстве благодаря использованию как раз стального каркаса, который принял на себя весь вес здания. Самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае. Его высота составляет 828 метров. На мытье всех окон Бурдж-Халифы у команды из 36 специалистов уходит около 4 месяцев. При сильном ветре небоскребы могут отклоняться в сторону на 1.5 метра и более. Чтобы гасить эти колебания, внутри многих небоскребов устанавливают огромные шары-маятники весом в сотни тонн. Маятник качается в противоход зданию, гася колебания. Из-за того, что небоскребы раскачиваются у некоторых людей, на верхних этажах возникает редкий синдром – высотная морская болезнь. На этапе проектирования макеты небоскребов тестируют в аэродинамических трубах, чтобы частота колебаний не совпадала с частотой, которая обычно вызывает у человека головокружение. Скорость лифтов в самых современных высотках достигает 20 с лишним метров в секунду. Чтобы у пассажиров не закладывало уши, в лифтах работает система контроля атмосферного давления, как в самолетах. В сверхвысоких зданиях зимой возникает мощнейшая тяга воздуха снизу вверх. Если внизу открыть дверь, поток воздуха будет настолько сильным, что ее будет невозможно закрыть, а в лобби поднимется ураганный ветер. Поэтому в небоскребах устанавливают только вращающиеся двери турникетами. Смыв воды на сотом, например, этаже – это огромная кинетическая энергия. Если бы вода падала по прямой трубе до подвала, она бы просто разорвала канализацию внизу. В небоскребах всегда делают только извилистые стыки. Комплекс Всемирного торгового центра был настолько большим, что из земли, выкопанной под его фундамент, получился целый новый район города – Battery Park City. И что на первом месте? В Гонконге многие небоскребы имеют огромные сквозные дыры посреди жилых этажей. По местным поверьям, на холмах за зданиями живут драконы. И эти отверстия оставляют им свободный путь к воде, чтобы они не злились и не портили живущим в небоскребах людям жизнь и бизнес.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Радио «Альфа».

0: Группа Nickelback на радио Альфа, там, где музыка прежде всего, в Перми половина первого. Впереди у нас группа Train с кавер-версией хита дуэта Wham! Alice Whisper. А сейчас на радио Альфа коротко о свежих новостях Полина Попова. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Над Пермским краем сегодня сбили вражеские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ. При этом режим беспилотной опасности в Прикамье продолжает действовать. Между тем, из-за беспилотной опасности в Березниках приостановили все плановые приемы в поликлиниках для взрослых и детей. Об этом сообщают в краевой больнице имени Вагнера. Запах кофе улучшает настроение. Всего 5 минут воздействия аромата кофе оказались связаны с улучшением настроения и переходом мозга в более расслабленное состояние. К такому выводу пришли ученые. Сообщает Лента.ру, после воздействия запаха кофе у участников заметно улучшились показатели настроения. В частности, снизилась усталость, тревожность, напряжение, растерянность и подавленность. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В субботу, 12 сентября, в Перми облачно будет дождь, ветер северный, слабая температура предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми 19 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Группа «Чиж», компания на радио «Альфа». Музыка, которую мы любим. Дальше на 104.1 FM подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио «Альфа». Мы услышим дуэт «Моджо Лэйди», группу «Квин» и «Уэт» от Эфар Дэвида.
1: Реклама.
2: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика» – старт в будущее.
3: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
6: Каждый день в 7 вечера
7: наступает время Фудзиямы.
6: Спецсеты от 199 рублей.
7: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
6: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
8: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
9: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вау! Скидка 50%? На все?
11: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
12: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
6: Золотая коллекция. Радио А.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу. Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Очень приятный, относительно новый хит Моргана Уоллена «Love Somebody» в пяти песнях о любви на радио «Альфа» вашей компании. Дмитрий Рожков, с радостью приветствую, желаю вам отличной пятницы. В ближайшие 10 минут краткий выпуск новостей на 104.1 FM, а перед этим парочка хороших песен. Доктор Албан уже через пару минут на радио «Альфа».
1: Реклама.
2: Мы не знаем, кто первым займет двор. Дети с мячом, родители с колясками или любители посидеть на свежем воздухе. Но мы знаем, хороший двор нужен всем. Поэтому в Орсодоме на Куфонина появится двор «Играй-гуляй» с местом для игр, прогулок и спокойного отдыха. Орсодом на Куфонина.
3: Застройщик ОСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
7: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
8: Откройте счет для бизнеса на сайте bankdefishlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 800 250 2 37. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-0002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
9: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
10: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270 0715.
11: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
12: Телефон рекламной службы 259 17 00.
13: Радио «Альфа».

0: Джанго на радио Альфа, там, где музыка прежде всего, в Перми половина второго. Далее на 104.1 FM 10 минут нашей любимой музыки без перерывов. Алекс Уоррен на очереди, Fever Dream, а сейчас на радио Альфа, коротко о свежих новостях, Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность трехсторонней встречи с участием председателя КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС. Россияне стали активнее брать кредиты на покупку автомобилей. Как пишет «Коммерсант», за 8 месяцев объем автокредитования достиг примерно 1 триллиона 200 миллионов рублей. Это на 29% больше, чем годом ранее. Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В субботу, 12 сентября, в Перми облачно, будет дождь, ветер северный, слабая температура предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Адель на радио Альфа. Меньше слов, больше музыки. Далее на 104.1 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Альфа. Мы услышим The Weeknd и Daft Punk, I Feel It Coming, балладу Уитни Хьюстон и саундтрека к фильму «Телохранитель» и Бонни Тайлер.
1: Политическая реклама. Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
4: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
5: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
4: Там можно паять и программировать?
5: Конечно. И еще многое другое.
4: Записываемся.
5: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
8: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
9: ООО 614-039, город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
10: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 14 часов 1 минута. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Слух о мобилизации в России – лживая провокация Киева. Об этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью газете «Ведомости». По его словам, Украина пытается использовать электоральный период, чтобы ослабить Россию изнутри, расколоть общество и всемерно раскачать ситуацию, а также помешать стране достичь целей в конфликте. По словам Медведева, потребности российских войск полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, которые являются истинными патриотами страны. Об этом недавно сказал и верховный главнокомандующий. В России более чем в 2,5 раза выросло число решений об административном выдворении иностранцев. По данным Совбеза, за первое полугодие таких решений приняли порядка 100 тысяч, при этом количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось почти на 40%. Ранее Владимир Путин заявил, что приезжающих на работу иностранцев необходимо заранее готовить к жизни в России, в том числе обучать русскому языку. Министерство просвещения России совместно с Российской академией наук и Московским физико-техническим институтом разрабатывает единые государственные учебники по физике для базового и углубленного уровня. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, ключевое новшество заключается в том, что эти ученики будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами и будут отвечать современным достижениям науки и техники. Кравцов также отметил, что Минпросвещение утвердило комплексные план по повышению качества естественно-научного образования. Сервис SuperJob составил рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов в сентябре этого года в Перми. Первое место в рейтинге занял стоматолог-ортопед. Кандидату предлагают зарплату от 400 тысяч рублей, оплату аренды за квартиру в первые 2 месяца работы и компенсацию платы за авиабилеты. Второе место занял директор магазина крупной розничной сети с зарплатой до 126 тысяч в месяц. Потенциальному кандидату обещают премии и корпоративные скидки. Август стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдения наравне с предыдущим рекордсменом июлем 2023 года. Средняя глобальная температура в августе этого года составила почти 17 градусов тепла. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейской климатической службы Коперникус. В публикации отмечается, что в августе средняя глобальная температура планеты поднялась более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального периода. До этого сообщалось, что волна жары во Франции сравнялась по длительности с рекордом июля 1983 года – 23 дня. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 28 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 12 сентября в субботу в Перми будет облачно, дождь, ветер северный, слабая температура, нынешней ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама.
3: Высоко, высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Группа «Вакуум» на радио «Альфа». Золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Добрый день. Желаю вам прекрасной пятницы. Предстоящие 20 минут на 104.1 FM. Снова наши любимые хиты без остановок. Лана Дель Рей на подходе. Young and Beautiful.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты» – настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах, Карла Мадераха, 7.
2: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
5: Ой, рубашка лопнула.
6: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
5: Смогу обновить весь гардероб?
6: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
7: А костюмы?
6: И костюмы, конечно, есть.
5: Погнали!
8: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.

0: все просто. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым

0: Evanescence на радио Альфа, музыка, которую мы любим, в Перми половина третьего, в предстоящие 10 минут, музыка без перерывов на 104.1 FM, на очереди очень красивая песня «David Smile», это дуэт Леди Гаги и Бруно Марса, а прямо сейчас краткий выпуск новостей на радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска, Никулин Александр Николаевич, центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Депутаты Госдумы предложили освободить от обязательного учета содержания домашней птицы в личных подсобных хозяйствах, если оно не связано с предпринимательской деятельностью, сообщает РИА Новости. У детей необходимо формировать навыки безопасного поведения в интернете и при общении с незнакомцами, об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Покупатели все чаще выбирают готовые квартиры вместо жилья в строящихся домах. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов рынка недвижимости. Один из главных факторов – риск задержек при сдаче новостроек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В субботу, 12 сентября, в Перми облачно, будет дождь, ветер северный, слабая температура предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Обосраемся, Мэрайя Кэри, на радио Альфа, там, где музыка прежде всего и где через пару-тройку минут песни, проверенные временем из золотой коллекции, звучат. Услышим мы на 104.1 FM Dido White Flag, Бугетти от Таркана и Юритникс.
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Каждый день в 7 вечера
4: наступает время Фудзиямы.
3: Спецсеты от 199 рублей.
4: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
3: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
5: ИП ШИС Василий Владимирович. УГРНП 311-0269-21-0000-12.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
7: На одну курицу весом где-то.
8: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана 56.
9: Вау! Скидка 50% на все?
10: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 15 часов 1 минута. Прямо сейчас новости на Радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия проинформировала Китай об итогах визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом заявил замминистр иностранных дел России Андрей Руденко, пишет РИА Новости. Как отметил замглавы МИД, российская сторона ведет с китайскими коллегами постоянный диалог по наиболее важным вопросам. Премьер Михаил Мишустин призвал Роспатент работать над защитой интеллектуальной собственности, в том числе при продаже продукции на маркетплейсах. Об этом было заявлено на встрече с руководителем Роспатента Юрием Зубовым, сообщает ТАСС. Мишустин призвал ведомство работать в этом направлении. В свою очередь Зубов указал, что права интеллектуальной собственности в ряде продуктов, размещенных на маркетплейсах, выявить довольно сложно. Ведомство для этой задачи намерено интегрироваться с комплексом информационной системы и выявлять пути получения и продажи прав интеллектуальной собственности. Овощи, входящие в так называемый борщевой набор, подорожали на 38% за год. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Энтеч». Больше всего увеличилась стоимость капусты. Далее в списке свекла, картофель и морковь. Росту стоимости овощей борщевого набора способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы. В Перми Министерство территориальной безопасности опубликовало видеоролик о работе региональных мобильных огневых групп. Эти подразделения сбивают беспилотники, помогая системе ПВО. Во время массовой атаки БПЛА летом этого года мобильные группы уничтожали до четверти беспилотников. Особое внимание уделяется скорости разворачивания подразделения. На выход и развертывание на позиции у мобильной огневой группы есть всего 2 минуты 40 секунд. Мобильные группы базируются на крупных предприятиях. У каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве, об этом пишет газета «Ру». При этом большинство стараются регулярно находить время для тихого отдыха. Чаще всего для этого выбирают спальню. Ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и одиночестве на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвала звукоизоляцию. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 28 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 12 сентября в субботу в Перми будет облачно, дождь, ветер северный, слабая температура. Нынешней ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама.
5: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио А.

0: Лаура Паузини на радио «Альфа». «Золотые хиты». Еще три песни у нас на очереди. Крис Ри уже через пару-тройку минут на радио «Альфа» в вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Приятнейшего продолжения пятницы вам.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, любите ли вы сноуборд, хоккей или просто не можете пройти мимо новой куртки. Но мы знаем, каждой вещи нужно свое место. Поэтому в Орсо Домина Куфонина предусмотрены кладовые, а для колясок и детского транспорта отдельная колясочная. Орсо Дом на Куфонина. Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
4: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
5: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 800 250 2 37. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогов. АО КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-6-0-42. Индекс 61-0002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
6: Знакомьтесь. Транспортная компания «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка. Персональный менеджер. СМС-информирование. «Magic Trans Пермь». Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
7: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой». Город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте.
10: Реклама 0+.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Время подумать.
1: Здравствуйте. В Перми состоялось итоговое совещание молодежного парламента 4-го созыва, на котором активисты подвели итоги своей деятельности за 2,5 года работы. За это время удалось успешно реализовать около 30 проектов. В числе наиболее масштабных инициатив это проекты «Молодежь и будущее России», «Урок с чемпионом», «Пермский экозабег», «Пермский межвузовский форум «Меняем Пермь вместе». Так, например, в прошлом году активисты молодежного парламента охватили уроками с чемпионом порядка 3500 пермских школьников. На такие занятия к учащимся приходят настоящие чемпионы, которые добились успеха в различных видах спорта. Они общаются с ребятами, отвечают на вопросы, рассказывают о своем пути и о том, как спорт повлиял на их жизнь. Участники еще одного флагманского проекта молодежного парламента, пермского экозабега, в этом году собрали почти 1,5 тонны мусора. Участники преодолевали маршрут спортивного ориентирования и собирали мусор. Каждый наполненный пакет приносил команде дополнительные баллы. Говорит председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.
2: Оценку отлично также заслуживает постоянная мониторинговая деятельность молодежного парламента в сфере содержания и благоустройства территории города Перми. Надо сказать, что результаты этой мониторинговой деятельности постоянно мы передавали главе города и депутатам. Поздравил всех ребят с успешной работы в созыве, пожелал успехов и удачи.
1: Добавлю, на заключительном заседании благодарственными письмами были награждены самые активные молодые парламентарии. Время подумать. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа».

0: Мадонна на радио Альфа, там, где музыка прежде всего, в Перми половина четвертого. На подходе свежий суперхит «Дати», «Take Me There», а сейчас на радио Альфа коротко о свежих новостях Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Проблему с доступом к цифровому рублю на айфонах рассчитывают решить до конца года. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Минпросвещение разработало и направило в регионы единые критерии оценки знаний по основным предметам, чтобы сделать отметки объективными. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Сильный стресс на работе может заметно повышать риск проблем с мужским здоровьем. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В субботу, 12 сентября, в Перми облачно будет дождь, ветер северный, слабая температура предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов 2 минуты в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Об этом сообщили в правительстве. Речь также идет о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимым для проведения ремонтов. Эти вопросы обсудили на заседании по бесперебойной работе отдельных сфер экономики. Мантуров подчеркнул, что сроки восстановления НПЗ необходимо сокращать. Экзаменационные билеты по правилам дорожного движения предлагают пересмотреть. В общественной палате считают, что в некоторых вопросах есть ошибки или неоднозначные формулировки. В результате даже человек, который хорошо знает правила, может выбрать ответ, который в билете будет считаться неправильным. При этом, по мнению специалистов, экзамен должен проверять не только знание отдельных формулировок ПДД, но и понимание реальной дорожной обстановки. Из 70 российских выпускников, сдавших 3 ЕГЭ на 300 баллов, 65 поступили на бюджетные места вуза. Об этом сообщили в Миноборнауке. В ведомстве уточнили, что обучение 4 абитуриентов вуза будут оплачивать самостоятельно, а один выпускник до сих пор не подал заявление ни в одно учебное заведение. Таким образом, каждый из тех, кто сдал экзамены на 300 баллов и поступил в вуз, будет учиться бесплатно. Ранее в Миноборнауке отметили, что на бюджетные платные места в российские вузы в этом году поступило более 1 000 000 человек. В Перми в следующем году начнутся работы по реновации архиерейского квартала, бывшей площадки зоопарка на улице Монастырская. В рамках проекта планируется восстановление архиерейских домов, дореволюционного здания конюшен и обустройство яблоневого сада. Проектом предусмотрено разделение на зону памяти и светскую зону. Там появятся места для отдыха, созерцания и прогулок, а также ротонда, часовня или другие объекты. Ротонда на улице Монастырской станет 4-й в городе. Она будет построена на том же месте, где размещалась до революции. Как рассказал губернатор Дмитрий Махонин, новое пространство планируется обустроить до 2029 года. Привычка все оценивать с точки зрения выгоды может делать человека более склонным поступаться моральными принципами. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование китайских психологов. При расчетливом подходе люди чаще оправдывали сомнительные поступки ради денег или карьерных преимуществ. В одном из экспериментов участников специально настраивали рассуждать в категориях пользы и затрат. После этого они чаще соглашались принять нечестную помощь, даже если из-за нее мог пострадать другой человек. Авторы связывают эффект с так называемым моральным самооправданием. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 28 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра, спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». 12 сентября в субботу в Перми будет облачно, дождь, ветер северный, слабая температура, нынешней ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение, крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк, трехуровневый паркинг, двусветное гранд-лобби, клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от Pan City Group.
3: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Скорпионс на радио Альфа, золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошей пятницы и отличных предстоящих выходных. 20 минут музыки нон-стоп у нас впереди. Андреа Бочелли через пару-тройку минут.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ОСЗ «СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270 0715. ИП Моисеенко Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
3: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
4: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
5: А где все наши сотрудники?
6: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте.
8: Реклама 0+.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, половина пятого. На Радио Альфа новость коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Власти и маркетплейсы до конца года оценят необходимость восстановления складской инфраструктуры, пострадавшей в результате атак. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Федеральная налоговая служба сможет получать больше технических данных о смартфонах при операциях с цифровым рублем. Новые правила должны заработать не раньше июля следующего года. Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на опрос. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В субботу, 12 сентября, в Перми облачно будет дождь, ветер северный, слабая температура предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Реклама.
3: Отдыхает тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

Реклама. Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных, работающих от сети 220 вольт, до немецких брендов Гидроник и Вибаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А. Bye.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Каждый день в 7 вечера
3: наступает время Фудзиямы.
2: Спецсеты от 199 рублей.
3: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
2: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
1: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
4: Вау! Скидка 50% на все?
5: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
6: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
7: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуации. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
2: Золотая коллекция. Радио Аль.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически без отдельного заявления.

0: Общие расходы бизнеса. В программе участвуют 73 банка, ранее для пострадавших продавцов, также ввели отсрочки по ряду налогов и страховых взносов. Поставки вакцин от гриппа в регионы уже активно идут. За счет федерального бюджета закуплено свыше 56 миллионов доз, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС. Дополнительные объемы закупаются работодателями и регионами. Министр добавил, что в этом году штаммовый состав вакцин полностью обновлен. Все три компонента обновлены в соответствии с прогнозом ВОЗ. В регионы также поступают вакцины для профилактики пневмококковой инфекции, основному возбудителю, вызывающего опасные пневмонии, что особенно актуально для пожилых. В Перми началось строительство школы в микрорайоне ДКЖ на улице Василия Каменского. Здание построят в рамках КРТ за счет краевого и федерального бюджетов. Как сообщили в Министерстве строительства Пермского края, ранее утвердили архитектурно-градостроительный облик школы. Фасады будут бежево-серыми с витражным остеклением и архитектурной подсветкой. Новая школа будет рассчитана на 1400 учащихся. Сдать школу в строй планируется в 2028 году. У офисных сотрудников появился новый термин «ржавление». Так психологи называют состояние, когда силы работать есть, но сама работа стала скучной, однообразной и потеряла смысл. В отличие от выгорания, причина не в перегрузе, а в отсутствии интереса и новых вызовов. Эксперты по когнитивно-поведенческой терапии отмечают, что исправить ситуацию могут помочь новые проекты, больше ответственности или разговор с руководителем о том, как изменить привычную рутину. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 28 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 12 сентября в субботу в Перми будет облачно, дождь, ветер северный, слабая температура, нынешней ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми плюс 21.
1: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. Центр металлокровли на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама.
3: Мы не знаем, какого цвета будет ваш диван и какие фотографии появятся на стенах. Но мы знаем, будущему интерьеру нужен спокойный фон. Поэтому в Орсо Домина Куфонина предусмотрена отделка Smart. Минималистичная, нейтральная и готовая к вашим решениям. Орсо Дом на Куфонина.
4: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.
8: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
9: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
10: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 800 252 37. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-6-0-42. Индекс 61-0-0-2. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 200. 54.
11: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
12: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
13: ООГДБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
14: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио «Альфа».
17: На радио «Альфа» дорожная сводка. На 6 баллов загружено сейчас движение в Перми, по данным Яндекс.Карт. Почти получасовая пробка на Уральской, улицах Якова Свердлова и 1905 года от Авиационной до Соликамской. Заторы на 15 минут на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева. На Стахановской от Мира до шоссе Космонавтов. На Васильева от станции Бахаревка до переезда. На Васильева еще 10-минутный затор от Героев Хасана до Куйбышева. Также минут на 10 задержаться можно на Связево от Карпинского до Космонавта Леонова, на Попова от Акулова до Пушкина.
16: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
3: Лена, ты куда это с утра пораньше?
4: В Шилово, в питомник растений крапива Пермь за корой лиственницы.
3: За корой? Лен, осень же!
4: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
3: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
4: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
3: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
4: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива Пермь.
5: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого. На Радио Альфа новости коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров России, Украины и США, если такой запрос поступит от участников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве. Старшеклассникам разрешат не выбирать углубленные предметы. Это станет возможным с 1 сентября следующего года, когда в России вступит в силу новый образовательный стандарт для старших классов. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Россияне в среднем носят с собой 3 500 рублей наличными, при этом сумма в кошельках мужчин обычно чуть выше, чем у женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В субботу, 12 сентября, в Перми облачно, будет дождь, ветер северный, слабая температура предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
3: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
2: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
4: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
5: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
6: Вот и сказки конец. Кто заказал? Тот молодец.
7: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
8: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
7: Там можно паять и программировать?
8: Конечно. И еще многое другое.
7: Записываемся.
8: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
3: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилю, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
9: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
10: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: О, Филяй, Филяй, Филяй! Нам нужен Филяй!
12: Такой большой, сочный, с рыбкой. Девочки, он нужен нам всем.
13: Всем набор роллов Филяй! Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП, скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН, 326-08-60-67-81, город Пермь.
14: Посмотрим, что сейчас на пермских дорогах. На 7 баллов они загружены, по данным Яндекс.Карт. Пробка больше, чем на 20 минут на Уральской, улицах Якова Свердлова и 1905 года от Авиационной до Соликамской. Затор больше, чем на 15 минут на Куйбышева от Новосибирской до Василия Васильева. 15-минутные пробки на Стахановской от Мира до шоссе Космонавтов. На Стахановской и Мира от моста до Советской Армии.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.
16: Золотая коллекция. Радио Альфа.
14: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа УО «Клиника Эксперт Пермь».
17: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Если Литва разместит на своей территории ядерное оружие, нацеленное на Россию, то эта страна сама станет целью российского ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. Таким образом, представитель Кремля прокомментировал готовность литовской страны исключить из Конституции пункт о запрете размещения ядерного оружия. Песков подчеркнул, что это будет очень серьезным витком эскалации напряженности. Новая пандемия коронавируса возможна при появлении нового штамма. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что вирус гриппа также обладает пандемическим потенциалом. При этом Роспотребнадзор тщательно следит за ситуацией и готов к развитию любого сценария, даже самого негативного.

0: В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». 12 сентября в субботу в Перми будет облачно, дождь, ветер северный, слабая температура, нынешней ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми плюс 19.
1: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение, крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк, трехуровневый паркинг, двусветное гранд-лобби, клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от Pan City Group.
5: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. Мы не знаем, кто в вашей семье всегда открывает окно, а кто даже летом кутается в плед. Но мы знаем, комфортная температура у каждого своя. Поэтому собственная газовая котельная Орса дома на Куфонина будет учитывать погоду за окном, а радиаторы с регуляторами помогут настроить температуру в комнатах. Орса дом на Куфонина.
3: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
8: Вау! Скидка 50% на все?
9: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
13: Посмотрим, какая сейчас ситуация на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Есть местами затруднения. Самые серьезные на Попова от Монастырской до Пушкина. На Пушкина от Компроса до 25 октября. На Компросе от Пушкина до Петропавловской. На Промышленной от Южного обхода до Гамовского тракта.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Время подумать.
1: Здравствуйте. В Перми состоялось итоговое совещание молодежного парламента 4-го созыва, на котором активисты подвели итоги своей деятельности за 2,5 года работы. За это время удалось успешно реализовать около 30 проектов. В числе наиболее масштабных инициатив – это проекты «Молодежь и будущее России», «Урок с чемпионом», «Пермский экозабег», «Пермский межвузовский форум «Меняем Пермь вместе». Так, например, в прошлом году активисты молодежного парламента охватили уроками с чемпионом порядка 3500 пермских школьников. На такие занятия к учащимся приходят настоящие чемпионы, которые добились успеха в различных видах спорта. Они общаются с ребятами, отвечают на вопросы, рассказывают о своем пути и о том, как спорт повлиял на их жизнь. Участники еще одного флагманского проекта молодежного парламента, пермского экозабега, в этом году собрали почти 1,5 тонны мусора. Участники преодолевали маршрут спортивного ориентирования и собирали мусор. Каждый наполненный пакет приносил команде дополнительные баллы. Говорит председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.
2: Оценку отлично также заслуживает постоянная мониторинговая деятельность молодежного парламента в сфере содержания и благоустройства территории города Перми. Надо сказать, что результаты этой мониторинговой деятельности постоянно мы передавали главе города и депутатам. Поздравил всех ребят с успешной работой в созыве, пожелал успехов и удачи.
1: Добавлю, на заключительном заседании благодарственными письмами были награждены самые активные молодые парламентарии. Время подумать. Полина Попова, служба информации.
0: Радио Альфа.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
3: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Ребаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
4: Лена, ты куда это с утра пораньше?
5: В Шилово, в питомник растений крапива, пермь, за корой лиственницы.
4: За корой? Лен, осень же!
5: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
4: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
5: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
4: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
5: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива, пермь.
6: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
9: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
10: Последняя на сегодня дорожная сводка на радио Альфа. По данным Яндекс.Карт, наблюдаются местами затруднения в Перми, в частности, на Пушкина от Компроса до Максима Горького и в обратном направлении на Стахановской от Снайперов до шоссе Космонавтов. На Свиязева от Карьерной до шоссе Космонавтов. Это самые серьезные заторы к настоящему моменту.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
10: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19 часов 59 минут. На Радио Альфа с новостями Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность трехсторонней встречи с участием председателя КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такой вариант уже обсуждался ранее. Встреча трех лидеров может пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Эту тему Путин и Трамп затронули во время телефонного разговора накануне. Лидеры также договорились продолжать контакты и работу по гуманитарным вопросам. Кроме того, Трамп заявил о необходимости завершения украинского конфликта. По его мнению, это откроет перспективы для восстановления отношений Москвы и Вашингтона. У детей необходимо формировать навыки безопасного поведения в интернете и при общении с незнакомцами. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. По ее словам, украинские колл-центры все чаще пытаются воздействовать на несовершеннолетних. Если раньше основной целью звонков было выманивание денег, то теперь, как отметил омбудсмен, школьников могут пытаться вовлечь в деструктивную деятельность. Львова-Белова призвала уделять больше внимания цифровой гигиене детей и объяснять им, как действовать при подозрительных звонках и сообщениях. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию с обеспечением региона бензином на фоне атак беспилотников на промышленные предприятия. По его словам, ситуация с топливом остается непростой. Власти работают с поставщиками и пытаются привлечь дополнительные объемы из других округов. Есть проблемы с логистикой, и это факт, отметил глава региона. Махонин сообщил, что работа основного предприятия-поставщика сейчас налажена. Главной задачей он назвал увеличение объемов поставок, чтобы обеспечить Пермский край необходимым количеством топлива. Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Пермском крае в августе составила 77,5%. По данным Национального бюро кредитных историй, по сравнению с июлем этот показатель вырос. Наибольшее количество отказов зафиксировано в Забайкальском крае, Кемеровской и Иркутской областях. Реже отказывают в выдаче кредитов жителям Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Москвы. Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в число претендентов на награду «Лучшему вратарю года» по версии France Football. Сейчас он выступает за французский Paris Saint-Germain. В прошлом сезоне Сафонов провел 31 матч и в 12 из них не пропустил ни одного мяча. Вместе с парижским клубом россиянин выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, межконтинентальный кубок и суперкубок УЕФА. В финале межконтинентального кубка Сафонов также отразил 4 пенальти подряд в серии послематчевых ударов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 12 сентября в субботу в Перми будет облачно, дождь, ветер северный, слабая температура. Нынешней ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь, Героев Хасан. Сана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: На радио Альфа прогноз погоды на завтра, 12 сентября, в субботу, в Перми будет облачно, дождь, ветер северный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: На радио Альфа прогноз погоды на завтра, 12 сентября, в субботу, в Перми будет облачно, дождь, ветер северный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на Радио Альфа.
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: Радио Альфа. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, настроение дня может оказаться, если не упадническим, то умеренно пессимистичным. Не стоит планировать поездки и праздники. Тельцы, внимательно оцените свои активы и реальные ресурсы. От этого будут зависеть планы на ближайшее будущее. Близнецы, день освобождения от нереальных ожиданий, в том числе своих. Откажитесь от планов, которые слишком много весят. Раки, не стоит полагаться на авось, лучше поменьше фантазировать и побольше опираться на реальные факты. Львы, со сложными семейными и бытовыми вопросами лучше разбираться лично. Помощники, скорее всего, утаят от вас часть информации. Девы, не бойтесь показаться мелочными, дотошно входите во все детали финансовых вопросов. Весы, не стоит спешить с выбором, это день сравнения вариантов и скрупулезных подсчетов. Скорпионы. Хороший день для завершения начатых дел, включая разговоры, которые должны что-то определить. Вы сможете поставить в них точку. Стрельцы. Возможны сюрпризы в самых простых делах. Может понадобиться тратить деньги, которые вы рассчитывали придержать. Козероги. Вы можете изменить мнение о ком-то из близких. Возможен также не очень приятный, но, безусловно, нужный разговор. Водолеи. Не теряйте время, если хотите закончить надоедливые дела. Это отличный день для финала. Рыбы. Возможны нестандартные ситуации и неоднозначные предложения, над которыми точно стоит сначала подумать.
0: Радио Альфа.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио Альфа прогноз погоды на завтра, 12 сентября, в субботу, в Перми будет облачно, дождь, ветер северный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на радио Альфа.
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: Радио Альфа. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

чує. And the autumn begins. How it cuts

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 101.4 и 1 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.